0: you some semen.
1: Я фестивен.
0: Скачу. Трачу. Я горячий.
2: Дайте мне астрон.
0: Ходи со мной. А ты кто я? Вчера летал из... Спасал. Ездил я на магазин. Мой знакомый. Я горячий.
2: Дайте мне астрон.
0: Ходи со мной. А ты кто я? Меня два. День и ночь. Я короче, я горячий.
2: Дайте мне астрон.
0: Ходи со мной. Как не буя. Знаю нынче целый свет. Как
1: stick finger in my ass.
0: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на
1: пари,
0: а никто я. Я горячий, ходи со мной на
1: пари,
0: а никто я. Я горячий, выходи со мной на
1: пари,
0: а не то я.
1: Without further interruption.
0: Я горячий,
2: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: пари,
0: а не то я.
1: Я
0: горячий,
2: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: пари,
0: а не то я.
1: I'm right happy to.

0: свое.
1: Amazing.
2: Coming.
0: Будем.
1: Hey, no.
0: Мы приносим людям.
1: Boy next door.
0: Заманчивые слоды не заменят.
1: Loop it up.
0: Свободу.

Расслабься, малыша. Вау. Знаешь, это чувство, когда не должен, вряд ли, хоть и мы с ним не похожи.

0: На днях решил разгрестись
1: Anal.
0: На хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Semen.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spanky.
0: Но не будем, главное все
1: like...
0: И я...
1: Boy.

0: не совсем в больничке. Корабль и забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
1: Семен
0: заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали

0: Attention!
1: Обстановка
2: amazing.
1: Мы с тобою
2: do anal.
1: В этом
2: dungeon
1: сегодня
2: gay boy
1: ставит
2: gay party.
1: Только для нас обстановка
2: amazing.
1: Я тебя
2: fucking coming.
1: Я
2: suck dick
1: на глазах у
2: Please?
1: Твоих

И когда-то шли в бой, не без вас этот мир стал пустой. Знали и когда-то шли в бой.

0: master.
1: Semen.
0: I'm coming. Тривим.
2: Пусть небеса для разгонят.
0: Fingers.
2: Пусть небеса свободная.
0: My love.

0: Песня про Brawl
1: Stars. Suck, suck, suck.
2: Van, bad cock.
3: Мне не надо.
4: Suck some dick.
3: У меня есть
4: fisting.
3: Anal. А не знаю, что я...

летел на битке. Пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, доказал, что я не ржаль. Все знают и нет, и снова мимо. Тебя как коль приму.

0: Play with his dick.
1: Fisting.
2: Ass.
3: Неуклюжий.
1: Dungeon Master.
3: По лужам.
1: My
3: God. По
1: dungeon.
3: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
1: I'm so horny.
3: Такой. Ах, я на
1: гей-парке
3: на виду, к сожалению, только раз в году. Прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на
1: гей-парке
3: на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день.

0: не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты!
1: Stick finger in your ass. Yes.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что не говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато.

0: взгляд. Теперь точно в ряд валяются, будто спят.
1: Billy Harrington.

Единственной на свете. Плыву я сквозь к единственной на свете. Скорей я добраться хочу. Я здесь, я...

0: Пустой.
1: Морас.
2: Непременно найдет, ведь так не бывает.
3: Данжин.
2: Что были потеряны.
4: Слышь.
2: Ведь так не бывает.
3: Данжин.

0: Ой.
1: Услышит, пусть Ой. Придет, пусть
0: Ой.
1: Непременно найдет. Ведь так не бывает,
2: Данжин.
1: Что были потеряны.
2: Лэш.
1: Ведь так не бывает,
2: Данжин.

0: ням. Схавал врагов по тактике. Вкусно. Видишь меня, пиши.
1: Ролики
0: сыпят как
1: Spanking.
0: Да я орел, а ты
1: Suck dick.
0: Да я король, а ты
1: Suck shit.
2: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
1: Full master.
2: Я на
1: Penis.
2: Ты на трэп.
3: Что такое трэп?
1: Anal. Finger.
0: В шортах победа.

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
2: Гачи.
1: РП. Жестик, пятый сервер.
3: 5-8.
1: Скачивайте
3: веб-сайт.
1: И играйте в моем
3: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
3: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
3: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
4: У меня много
3: Testing.
4: Ведь у меня много
3: Finger.
4: Ну просто
5: Delete.

0: Найс, выглядит на 100, убери свайс. Черный член у меня нет. Достаюсь, запускаю.
1: Don't stop. Done.

0: если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спаси,
1: macabre.
0: Неплохо, очень
1: stick finger in ass.
0: Но очень плохо
1: fucking

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
1: Hot Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Fucking.

0: Как быть нам?
1: Окей,
0: нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
1: Бой.
0: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
1: Окей,
0: был бы...
1: Next door.
0: Бой. Неплохо очень.
2: Fisting my ass.
0: Гораздо лучше с любой стороны.

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дек.
0: Ловлю его усталый. Как
3: в
0: огне горю.
2: I love fire.
0: Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного.
2: My ass.

0: Семен.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня...
2: Game amazing.
1: Кто...
2: For Master.
3: Swallow.
1: Свой на теле. Я ни разу не снимал.
2: А for Dungeon. My house.
1: Он не раз меня спасал.
3: Fucking coming.
1: Было

0: Finger deep.
1: Придумай. Не тая всю правду расскажу.
0: Fantasy.
1: Мою прошу, послушай.

stick your finger in. Love, anal, master. Три щит, это вкусно, как для... Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Yeah. Master. Do you like what you see? Gay party? Sex.

0: Кто мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: ты Данген, да.
1: У тебя миллион проблем под тобою, над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cock.

0: мечтает быть. Ум очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.
2: Я стал для таких...

0: That turns me on.
1: That's amazing.
2: Ladies first.
3: Если ты захочешь.
0: Fisting anal turns me on.
3: Я буду.
1: Boy next door.

0: Dungeon Master. Сапога пропадимая. Next door. Вот он я. That turns me on. Рельсы. Fucking slaves. Your finger in my ass. Здесь. Do anal. На гражданке, на какой-нибудь. The spanking. Dick. Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи. Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой,
1: только
0: мастер.
1: Птицы бьется,
0: fucking coming.
1: И смеется, Boom. Ему не удается.
0: Fisting is 300 bucks. Dungeon Master.
1: Где-то течет.
0: I come.
1: Где-то
0: door.
1: Где все ждут.
2: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: чекочет
0: my ass.

0: кухня.
1: Он бомбит.
0: Знаешь ли, на туфлях идешь. Ночью с подругой-то хочется.
1: Dick.
0: Хоть горлышко сушит.
1: Дать
0: мне все на пол одежда.
1: You like what you see.

0: Daddy.
1: Начинают.
2: Anal.
3: Sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
2: My ass.
3: Dungeon.
2: Anal.
3: Fisting.
2: Fucking deep.
3: Dungeon.
2: Anal.
3: Fisting.
2: Fucking deep.

0: Семен.
1: Хочется когда-то
2: день. Макак.
1: И навсегда стань.
2: Сам день.
1: Ребята разлетятся кто куда. А пока мы...
3: Don't do anal.
2: Suck dick.
3: Anal.
4: Fisting.
5: Fucking deep.
3: Anal.

0: Do you like what you see?
1: Делаю вдох, так пахнет
0: мой ass.
1: Я искал тебя вечно, вот
2: fucking slave.
1: Делаю вдох, так пахнет
0: мой ass.
1: Я искал тебя вечно, вот
2: fucking slave.

0: website.
1: Где подписано каждого?
0: Fastest thing,
2: master.
1: Шатного.
0: Там
1: царит

0: Silent Creation. Перед помехом нам, и я
1: сложу к твоим ногам. Billy Harry. Воздвигнем чудный
0: храм, храм, храм. Oh, Latex Gloves. Своей мечты.

0: boy.
1: Не надо.
0: Rip the skin.
1: Это мой последний
0: секс.
2: Anarchy.
1: Вот и вся.
0: Next door.
1: Снимаю полковой. Это мой последний
2: ass. Anarchy.
1: Нет, не надо.
0: Boy.
1: Не надо.
0: Rip the skin.
1: Это мой последний
0: секс.
2: Anarchy.
1: Вот и вся.
0: Next door.
1: Бросаю.
2: Fucking slaves.
1: Это мой последний
2: ass. Anarchy.
1: Я схожу на...
0: Make me come.
1: Я сегодня...
0: Latex glove.
1: И пью чувства без...
0: My ass. Stick

0: известном горячей и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любит позадоть.
1: Любит фистинг. Любит фистинг. Любит фистинг. Стик сон фингеринг.

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семена.
0: Нам запахнет. А мы что за пазухой мы держим? Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: когда мне было 300. Почти все мои друзья намного глубже, чем просто что вокруг меня. Неужели я это не
1: bondage.
0: Это просто
1: spanking.
0: Мировоззрение. Быть против
1: Master.
0: Не значит быть против
1: Dungeon.
0: Я люблю
1: oh.
0: За запах черных
2: семен.
0: Не дам нажиться на моих я в золотистых
2: Come.
0: Со мной рядом мой шушок, когда мне было только
1: 5
0: месяцев. Я хотел, когда исполнилось тема. Ты шла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья с
1: ней.
0: Как я смог выбраться мой шушок, когда мне было только
1: 5
0: месяцев. Я хотел, когда исполнилось тема. Ты шла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья с
1: ней. Boy next door.
0: Я не могу
1: coming.
0: Я в себе уверен. Снова пахну лучше
2: семен.
0: Boy попал сюда. Кто открыл
1: boy door?
0: Я меланхоличный. Утерянный среди
2: the semen.
0: Я в полной
1: ain't no
0: dick. Совсем один. Вокруг меня как скотин. Я не ищу среди
2: ass. Семен
0: как лед.
1: Ass.

0: Come. Как всегда мила, и она мне опять нужна. Я пытаюсь найти
1: my gay,
2: но the semen
0: давно уже нет. Тихо плачет моя
3: nice, yes.
0: Вижу я, что ко мне пришла.

0: pressure.
1: My ass.
2: Bad cock.
0: Baldaiu, ti mișdaiu.
1: Suck some dick.
0: Мечтаю. Лай, лай, лай. Зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как...
2: Семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь... Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул
1: boy next door.
0: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то
1: shit.
0: Меня несет
3: dungeon.
0: Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
2: семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают
3: fisting.
0: Больно. Лай, лай, лай, хочешь быть со мной, значит будь...

0: Дорожная радио.
1: Без оправданий, без...
2: Тебя есть
1: около... секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести...
3: Устроиться
1: на работу и быть бесполезным куском дерьма!
4: Доктор,
5: Майстерность

0: Testing.
1: Один. Ты не... Шепчет мне нежно.
0: Знаю, что... Suck some dick.
1: Другим. Лучше...
0: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я ж... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я ж...

0: Так
1: все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду сижу, мне еще немного
0: семен,
1: мне совсем немного
0: семен.
1: Окунуться в компанию.

0: Dungeon Demos. Dungeon
1: темно. Дек все ближе, дек все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demos.
0: Dungeon
1: темно. Дек все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Сижу мне еще немного.
2: Семен,
1: мне совсем немного.
2: Семен, мен, мен.

0: другой в рульку.
1: Показывай, что сегодня случилось.
2: Короче, вот сижу я такой, это... У меня, ну, именно жопа порвалась.

0: fisting.
1: Мы с тобой, а это ли любовь? Да, и сможет так и
0: fucking coming.
1: За спиной, но это пучка самый
0: warning.
1: Пусть услышит про настоящую
0: next door.

0: Народ фестинг anal.
1: Мы с тобой, а это
0: любовь.
1: Да, сможет
0: один
1: за спиной, но это
2: девочка.
1: И самый
0: warning.
1: Снов пусть услышит про настоящую
0: next door.

0: ближе.
1: Нахуй.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее
1: мака
2: вливается. А как захочу, лоптом не получается.
0: Бедный заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
2: Машина.

0: We can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Ты уже лишили своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
2: Master.

0: my stick.
1: Есть смысл, они служат мне уже 300 лет, у меня есть dungeon. И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровными
3: плыву облака. Если
4: I'm coming,
3: то наверняка
1: моих прошлых
5: ass
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет, а из
2: anal
1: его
2: семен
1: вышел на свет.
3: Вот

0: плоть.
1: Rip the skin.
0: Fuck you. Все того же. Не узнаю. И зеленая хам оживляет ее. Только сила стучит. Уже не мое. Нынче все.
2: А также finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом правы.

0: Моя
1: ass.
0: Только
1: dick.
0: Свистят по
1: my anal.
0: Только
1: semen.
0: Гудит в
1: pants.
0: Тускло
2: legs.
0: Мерцаю в темную
1: ass.
0: Ты знаю не спи. И у детской
1: dungeon
0: тайком

0: и тревожная
1: тень dark fantasies
0: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от меня.

0: смертельном бою. Знаю, встретишь
1: Семена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-геройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке стальной леденящей хваткой сцепила шею.

0: coming.
1: Я Симен. Законю сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишкою брим.
0: Бой, Данген Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Мама. А братишкою брим.
0: Бой, Данген Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Мама. Где я только не бывал, что я только
0: do anal.
1: Но всегда возвращался. Слав... И три дня ловил
0: my pants.
1: И на золотом
0: bondage.
1: Валялся. Слав... И три дня ловил
0: my pants.
1: И на золотом
0: bondage.
1: Валялся. Я
3: Семен
1: в законе
0: bad.
1: Быстрым будет
4: Suction.
1: Коли все не так и
0: coming.
1: Вышло
0: Dungeon Master.
1: Не горазд.
0: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
0: Dungeon Master.
1: Не горазд.
0: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
0: well,
1: свои
0: anal sex.
1: На шикарный
0: всяк
1: не променяю.
0: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я
0: performance.
1: Так что дик
2: с Нико Нико
1: слезет, будь я
0: Slay.
1: А понадобится вдруг я
0: performance.
1: Так что дик
2: с Нико Нико
1: слезет, будь я
0: Slay.
1: Я
3: Семен.
1: Я все сказал. Может кто-то
0: do anal.

0: Billy Harrington.
1: Make me come.
2: А братишкою при...
1: Boy, Dungeon House.
2: Дом родной, а судьба моя. Мне братишкою при...
1: Boy, Dungeon House.

0: Radio.
1: Утопила телефон, пока мылась я. Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: В чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ackworth.
0: Конечно, в Китике. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: The semen.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик. Это энергичных.
3: Let's...

0: My cum.
1: Nigger, nigger.
2: Boy next door.
3: Ass.
4: Just being green on the box club.
5: Semen.
0: My cum.
1: Nigger, nigger.
0: And deep dark dungeon.
6: Granil. Сажал тонкий
0: фингер,
6: хрустальное деревьям.
0: Эй, но
1: стик
0: фингер fucking deep.
6: А после меня спеши, чтоб не спешки.
0: Suck some dick.
1: Fucking slay.
0: Boy next door.
1: Ass.
0: Fisting green $100.

0: Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
1: Fuck you.
2: Откройте праздник с напитками из головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, превосходное качество и натуральные компоненты.
3: Пейте без остановки. Напитки из головки.
4: Don't stop.

0: медленно уплывают вдаль. Ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря, закроет этот ас. К приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
1: семен.
0: Скатертью, скатертью
2: latex glove
0: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому, каждому
2: fantasies
0: верится, катится
2: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole,
0: голубой
1: dark hole
0: бежит.
2: Do anal cock horny anal
0: набирает cum. Ну зачем же это
2: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
2: latex glove
0: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому, каждому
2: fantasies
0: верится, катится
2: к fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.
0: Каждому, каждому
2: fantasies
0: верится, катится
2: к fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.

0: красота.
1: Oh yeah. Stick your finger.
0: В душе ближе теплый плюс.
1: Знай. Oh master.
0: Я больше не вернусь.

0: Dungeon.
1: Сказка, руин, штаб, попадаю в его сети.
0: Fisting, anal.
1: Навсегда глотая.
2: Semen.
1: Простуд.
0: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих.
0: Bad cops. Dungeon.

Когда живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, жда, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: у тебя все
1: окей.
0: Все как ты хочешь.
1: Халёва.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: гачмыча.
0: Жизнь будто ленты.
1: Вебсайт. It's a long process.
0: Скроллю каждую ночь со мной.
1: Master.
2: Но на утро опять файт. Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
1: Баточ вебсайт.

0: anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
4: На...
5: Ass.
6: Мелькают семен.
7: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
7: Через век. Я понимаю с сожалением. То был
0: Loop.
7: Любимый.
0: Love your head.

0: dark fantasy.
1: Какой ты
0: любит
1: мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: some dick.
1: Жить здесь не мог, и крещение мне ништяк.
0: That cock.
1: И я люблю
0: some dick.
1: И отзвенел
0: some cock.
1: И он уже всегда

0: домой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моей.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Меня домой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Только suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под из
4: Purple. Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: за кем?
1: Dungeon Master.
2: Поймаю в сети нашу
3: семена.
1: Swallow my cum.

Запах джинсов суманок. Do anal. Do anal. Boy. Купаешь ты старинный. Тебя знает даже. Big Dark Hole. У тебя красивый. Dick. Ну где же? Mr. Ackwood.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Ты собираешься выйти на простор космических. Ты, может быть, попытаешься отдать эти космические. Все это суждено тебе. Все это предстоит.

если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живот.

0: хуй-ху. Глянь на эту дюку, табу, не б.у. Я молодая Риви, со мной
1: Hello, brothers.
0: Надуваю губ, мне не нужен филлер. Тверкую на нем энду, не наколдовала Фиби, новый золотистый бимер.
2: Dark home, dark home.
0: Дорогая игрушка.
2: Or semen, dungeon. Совсем текст.
0: Из

0: много
1: Гайчи.
0: Терпел и закрыл глаза, много
1: Спанк.
0: Терпел, я умел через
1: Флаш.
0: Улыбаться,
2: Boys.
0: Я хотел кричать.

0: Произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
2: Come on.
0: Все мои друзья.
4: Pull up
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.
2: Existing.
0: Это...

0: Идет солдат.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang enough.
0: Весь красивый. Бляха.
2: Since hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: Anal.
3: D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
0: Пору встретиться.
1: It's bondage.
0: Что в шкафу

Парень, но ты всего лишь... А может, мы с тобою поедем на... Hey, party. Come on, hey, no.

0: Я приду, когда зацветет.
1: My calm.
0: И покрасит розовый собой.
1: Latex glove.
0: Соберу букет полевых.
2: Fat cocks.
1: Swallow.
0: И мою...
1: Soft anal.
3: Wee-wee. Thank you.

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но
0: и крепко.

0: Concentration.
1: Все вольные.
0: Bad cups.
1: Но дует у
0: меня bad.
1: Сибирский. Пока мерет.
0: Do anal.
2: Suck some dick.
1: Не будет у меня.

0: Санта.
1: Не Санта. Не будет у меня. Надейно наступает. И не Санта.
0: Не Санта.
1: Лишь список.
2: Just a little bit fucking pain, no. We'll hang around.

0: fucking coming.
1: Залп наш прикроет отход мы.
0: Fisting.
1: Врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сак.
1: И победа близка. Хлопнут
0: дик
1: над головой.
0: My ass.
1: Рвется в
0: бой. Fisting is.
2: And suck some dick.

Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: Ah. The semen.
1: Ah.
0: The semen.
1: Ah.
2: Ba, ba, ba.
3: Люблю. А любишь?
4: Suction.
0: The semen.
1: Ah.
4: Fuck you.

0: Фистинг.
1: Yeah.
2: Любишь?
0: Фистинг.
1: Yeah.
3: Ба-ба-ба.
2: Люблю.
1: So deep.
3: Ба!
1: So deep.
3: Ба!
2: Ба-ба-ба. Люблю. А любишь?
0: Фистинг.
1: So deep.
3: Oh. Fuck you.

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah.

0: Jabroni.
1: Pull up our pants.
2: Ночью я кричу. Я кричу, если снится, что
0: my ass.
2: Fisting. Я каждый
0: каждый
2: my ass.

0: long latex gloves. Like,
1: если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master band.
1: Перепор. Я каждый.

fucking coming. Do anal. Я боюсь себе за ружным сном. Я молчу, поклянусь. Wee-wee. Flash.

0: Это Sunway Fest. Sunway Fest 2018.
1: Песня для...
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Sunway.

0: где пидорас?
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает сам? Будем биться у суда. Come on! Let's go!

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг, наверное, я не доживу до сотни.

0: Zawijesz.
1: I swallow my cum.
0: Mike, ty zawijesz darogu. Ten
1: jak fucking deep.
0: Ja że blok
1: fucking deep.
0: Tylko
1: bondage.
0: Дорога мне.
1: Ask.
0: Лишь дороговато.
1: Come.
0: Наливай. Ну смотри. Оба. Чтобы нам не попался.
1: Boy next door.
0: Под крышкой.

0: Я не знаю, кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он стал
1: deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: Fisting.
0: Нужно
1: Semen.
0: В кайфе
1: yes.
0: Не путать чужим, строится растут.
1: The semen
0: цветет.
2: Yeah.
0: Салют в сторону
1: yes.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Flash.
0: Перенесли
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: gay website.
0: Я в него войду
1: really?
0: Я не вру, мне всего одну. Мне до
1: boy next door.
0: Потому что на работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass. Кто-то
2: rip the skin.
0: Но у меня
1: bad cock boy.
2: I wanna see six hot loads.
0: В этом
1: dungeon.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить.
1: Говорит,
0: конечно, тоже надо, а пока я собираюсь уйти. Я остаюсь таким же, как ты был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, я остаюсь таким же, как был.

0: хочу, чтобы как в книжке
1: сак-сак-сак,
0: черные делишки,
2: Попу-слэйс,
0: мелкие воришки, чувствовать
3: продано
0: братишки, что сейчас
3: мой.

иллюминаторе, в иллюминаторе видна. Как грусти там, грустим мы.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы дойдем.
2: Gay website turns me on.
1: До тебя, городу.
2: Horny.

0: Радио.
1: Здорово. МС здесь. Сейчас буду читать свой
2: shit. Oh shit, I'm sorry.
1: Да.
3: Suck
1: мой
3: dick.
1: Да.
3: Do anal.
1: Вас. Давайте. Раз, раз.
4: One, two, three.
1: Четыре, восемь.

0: make me come.
1: Какая власть?
0: Turns me on.
1: Это как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
0: Swallow cum.
1: В этот поздний час настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди
0: horny ass.
1: Это я.
0: Suck some dick.
2: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
0: Master in mouth.
3: Boy next door.
2: Coming in dungeon.
4: Suck shit.
2: Back cock.
4: Real man.

0: Yeah. Point.
1: У каждого здесь есть своя.
2: Именно.
1: Как правильно здесь? Oh. Я не знаю. Лишь хочу.
0: This thing.
1: Своих много.
0: Finger.
1: И на взлетке что?
2: Именно.
0: Как?
1: Отлетали.
0: Swallow cock.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
0: this thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
0: Yes. Fucking coming.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow
0: ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sound.